0: нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
2: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню, почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
3: И Китай, и Индия.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего, по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
4: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
4: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он постарается поддерживать со всеми дружеские отношения с Си Цзиньпином. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
4: Я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, торгуют с Россией. Это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
4: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией — это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, с другой стороны Запад и Вашингтон.
4: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, но, как сказать, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным. А здесь ему придется бороться за мир, то есть, ну, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть, ну, он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь, и как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет, ну, мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада санкционной политики? Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
5: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио. Они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся. Поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз. Тем более 35 минут – это, в общем-то, ни о чем. Это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много. И за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
5: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
5: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают, тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест, пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть? Посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
5: Союз, так сказать, он такой довольно расплывчатый. Это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на Совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
5: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. На это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны в Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
5: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
5: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужно. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
5: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали,

0: что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И все это, вся эта хваленая европейская солидарность, их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление. Не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот на начало Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для других, для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все.
1: Ну,
0: Это слабость.
1: хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
0: Ну, примерно так считают, что, ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это и есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
0: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда эта такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
0: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
0: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционные списки, а потом без всякого объяснения выключили. Но это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
3: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
4: Россия! Новая избранная Дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают.

0: Снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
1: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники.
2: К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
0: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
3: Это что? Это что? Честно говоря, я смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
0: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
4: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
5: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
0: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утиль сбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к миллиону рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
6: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
0: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
6: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
0: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год, вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%, но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
7: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
8: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. А сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое. Будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
7: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
8: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков. Они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
7: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
9: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом, это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
7: 24 сентября Минфин внес правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Силуанов говорит... Самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
10: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
7: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню. Большой бизнес или рядовой обыватель?
10: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
7: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
10: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
7: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
10: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретят это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
7: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
10: Вот эта война городов, в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там, 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
7: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
10: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
7: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрас.
11: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
7: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончание мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
12: Карапанец сюда, Алабина, два человека, Семеряевского сюда.
7: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
13: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
14: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
13: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
14: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
13: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
15: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете, а потому что психологически либо физически давит.
13: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
16: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
13: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
17: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства, откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
13: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
18: Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и в Следственный комитет.
13: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
19: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
13: Еще один документ. Рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
20: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
13: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
21: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно но его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить. Опять же, учитываем условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
13: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
14: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
22: А теперь?
14: А теперь я его не отдам.
13: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
0: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
16: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил, не мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
23: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
17: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
13: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
24: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет. Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле. Спасибо контракту. Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
13: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
15: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пиздец. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
13: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
19: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
25: Приветствую вас.
19: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
25: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
19: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
25: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
19: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
25: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так... Кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики, и дальнейшая участь российского штурмовика.
19: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
25: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так, я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22-го года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация. Приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому, или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
19: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
25: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам И мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
19: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы – это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая и интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика. Альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке. И это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишных и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году. Правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi». И записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле File 13, файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл Bureau B их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. Gutter Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его 7-й уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymph», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple», «Глубокий храм».

Мартин Реф, Deep Temple, альбом «Lenymph», переиздание оригинала 2008 года. Ну, а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется Let's Stomp. Давайте потопаем. Stomp, Mercy Beat and Beyond 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой The Searchers, Искатели. Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении Searchers песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 63 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black, это была песня «Love of the Love» – «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл, сентябрь 1963 года. Это все были знаменитые люди, естественно, там имеются и всякие прочие, там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и The Pacemakers и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода, но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы, в частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома, она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Гретен и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском – это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то фрикбит. А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Big Beatles, Immersive Futurism, Paul and Richie and the Crying Shames, Come on Back. Сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись — группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладкова. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа Мек-Ек из города Брюсселя, альбом Тайса, четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа View for Couture и очень популярной сейчас американской техасской группы Круангбин. View for Couture — это сын Али for Couture, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Хруангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца View for Couture, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али for Couture. Ну, а я выбрал песню «Алла Карра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики.
0: Да.
1: Преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
0: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
1: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных.
0: Перспективных, да-да, у нее стоимость. Да. Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
1: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что...
0: Или, извините, Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
1: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране шиизм, как известно.
0: Понятно,
1: это разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции. А талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы. И они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 21 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
0: Ну, то есть можно сказать, что это такое национальное исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
1: Да, действительно, они сами по себе, и именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире, ни одна мусульманская страна не признала их правительство, и то, что они делают, вызывает вопросы, скажем, в Катаре, в Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Ну, потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире, скажем, руководитель главного исламского университета Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому, да, они как-то талибы сами по себе.
0: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы, это ученики, как я понимаю, да, вернее, ученики чего? Ислама, Корана?
1: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
0: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
1: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же Мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны. И, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре, и до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
0: Ну так, я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром, как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
1: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре и имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на 3-й день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
0: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых в бурках, только с открытыми глазами.
1: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама. Потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно, хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины, хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формальные исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
0: Ну да, они и до талибов ходили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
1: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с Талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
0: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, как, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане, и время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЕС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение, очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
0: Ну да, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит. Наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Но По мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью, как-никак террористическая угроза никуда не ушла, угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла, а без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет, поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы, и это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев и других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
0: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету в каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
1: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость – это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали. То есть в этом плане нет никаких.
0: А вот такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
1: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея – это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально, они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла взамен. Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду, сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
0: нет, ну, за деньги, либо... как рекрутируют же, мы видим, индусов, непальцев, многих граждан многих стран мира.
1: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать. И мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на
0: Понятно.
1: Уровне государств.
0: Да.
1: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров, лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от
0: Согласен,
1: талибов
0: да.
1: Я, естественно,

0: через Россию, через Центральную Азию в Россию?
1: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95% в сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
0: Ну да, через чего им жить? У них вся экономика стояла на выращивании мака.
1: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек просто остались без заработка. Пока удается худо-бедно компенсировать через гуманитарную помощь, которая поступает в Афганистан, и теперь эта гуманитарная помощь доходит до самых отдаленных сел, потому что прежде из-за боевых действий это было просто невозможно. Вот за счет этого как-то талибы пытаются решить вопрос, но все равно напряжение, я знаю, в сельской местности остается. А так, в целом, они действительно многое сделали для победы над наркотрафиком.
0: Ну вот это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
1: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистана, но, тем не менее, это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
0: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на, ну, не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там, то есть Россия признает талибский Афганистан?
1: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что, если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
0: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
1: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. И в России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством.

0: посольством. Над другими посольствами это такой дипломатический казус. Во всех странах мира пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается. И вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума, но...
1: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть тоже...
0: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители Талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. Вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители Талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века. Когда
1: колониальному никаких... периоду, как принято говорить, да? Все оттуда.
0: Да,
1: все
0: когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина – неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один. Об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10%. За последние 3 года. Это тоже одна из таких серьезных проблем – афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона?
0: Да, именно так. Да. Это такая тоже одна из проблем. Но конфликт не урегулирован. Усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: до обострения. Следующего, да. Примерно как в Кашмире. Знаете, рассказывайте что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь... между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЕС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в с Ираном, война за контроль над Армузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства, да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе, фактически сворачивается роль неких мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
0: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. А вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать и Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно. И я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад. Скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке. Затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена, проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта, и с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
1: Да.
0: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки, в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального, фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамины, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы, если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани. И он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират, Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти. Он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия — это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует, и то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновения цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия, да. 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах. Они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествия мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии.
1: Но они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век – это вот идентитарное движение. И я бы здесь я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира, и, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция прежде всего на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки именно на этой такой антимигрантской, крайне правой риторике, просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом.
0: Проблема остается.
1: Не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается. За исключением Ирана и его прокси. Хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается. И
0: да, является... но я здесь дополню, извините, что
1: да.
0: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе, не к ночи будь помянут, Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли 3 империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать.
4: Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха Цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
5: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, который бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так, сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел. А впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алеша Алехин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое. Совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы 20 века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики 20 века. Вот такая была идея.
4: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
5: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, оно... А самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее. Но откуда, так сказать, достопамятные всем Глока и Куздра возникают, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
4: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, что вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
5: Я бы даже сказал некоторую наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И... наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам. Надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего. Он начинает ему, значит, придумывать сказку. И так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для... вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида. Человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
4: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
5: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжке «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одна из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много-много-много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит «Крокодил», уже он, так сказать, общается с «Крокодилом». Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух. Он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась, и не все стихи из нее потом он перепечатывал, и «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что... Ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь «Мирискусники», они ведь тоже... У меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое Мойдодыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить Федорино горе, то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое Тараканище? Это роман-притча. Телефон. Производственный роман. Ну и так далее. Там, вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
4: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, там, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей, он, в общем, довольно много чего отыскал, он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Собственно говоря, я же не случайно туда постарался, все эти дать документы, сопровождающие. В общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. И были необычные вещи, которые, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эппле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая она поздняя. Она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье? в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот это последние, там, вот в последнее столетие, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось с молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну, Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они в территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения, и ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны — явление разрушительное. Таким образом, войны разрушают винную культуру.
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии и юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком, да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники — сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутылирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди

0: магазина начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно. И прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара — это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое — не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
1: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
0: Это называется Центр государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. Учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 23-й год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
1: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
0: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим, и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот известная вам книга стихов.

0: Ков, например, называется поздний сбор, да, вот, или же из винограда заизюмленного. И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
1: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
0: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать, дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда в первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы, домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
1: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
0: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дороги. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции. из России, из Украины буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, орлоканты интересуются аутентичной культурой, да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой, и прям начал расти спрос на местное вино, поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства, так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
1: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
0: Абсолютно независимо. Чай здесь это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно. Сразу же. Чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет. Здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
1: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
0: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино. И узбекское, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
2: Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин «винодел-гаражист». Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло от Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все. Климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же с около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. Я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю им о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. Они просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
0: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На радио «Свобода» вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
1: Здравствуйте, Валя.
0: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом, на самом деле, неплохая, а то и хорошая.
1: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
0: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
1: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
0: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу. Это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
1: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплаты и цены.
0: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
1: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень, очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
0: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее. Но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
1: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки. Но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
0: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
1: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
0: Нет.
1: А я вам скажу, у чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америки хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
0: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
1: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
0: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
1: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
0: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
1: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2-4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
0: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
1: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
0: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
1: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
0: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
1: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, на какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи», да, они же не «Илиаду» поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за «Люпиты Нголо», это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой. Глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
0: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
1: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
0: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
1: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства — это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожа у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции, и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
0: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
1: У Бен Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера — это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» — это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
0: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступления и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают

0: бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с двумя украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
1: Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
0: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Зет», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
2: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Зет», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
0: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
3: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
0: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями,

0: ними могли находиться под давлением.
1: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать. Вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
0: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
2: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
0: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
3: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайны, но многие детали получить сложно.
0: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины, что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифра значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают 3 российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7 тело лежит отдельно, сбоку. На 3 видео видна попытка похоронить 7 жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визита в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
4: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет. Понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делает, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
0: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали 3-ю Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
5: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
6: Привет, я Полина Галуева.
7: Я Виктор Кульганев.
6: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
7: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
6: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
5: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
8: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
5: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест, да, Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
8: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз, европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим, а то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни, времени. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет. И мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другим политиком, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность. Но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе, но это все начинает с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
5: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
8: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения, не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки, либо Латинской Америки, и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
5: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: 300 тысяч человек на войну.
15: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
14: Налоги и бытовая инфляция 15%.
16: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
14: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
17: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
14: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
0: Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
6: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего, по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
7: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
7: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он постарается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпина. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
7: Я думаю, да, я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, и торгуют с Россией. Это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
7: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать как-то, свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, с другой стороны Запад и Вашингтон.
7: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, как сказать, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет мое знание Китая, Китай не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педиш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина? А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве Запада санкционной политики? Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
8: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио. Они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся. Поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз. Тем более 35 минут – это, в общем-то, ни о чем. Это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много. И за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
8: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да, это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправить кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
8: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что он посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами, как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
8: Союз, так сказать, он такое довольно расплывчатое, это вообще-то не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, и обычных вооружений, и стремится уже играть когда более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивается огромных скидок, но тем не менее. Это все равно большой источник финансирования. По сути дела, Китай во многом финансирует эту самую войну. Впрочем, Европа тоже до сих пор периодически это делает.
1: Радослав Сикорский, это глава МИДа Польши, на совбезе ООН напрямую обвинил Москву в диверсиях в Европе и той самой истории со взрывчаткой в Лейпциге. Скажите, вот перенос гибридной войны на территорию НАТО – это попытка Кремля нащупать реальные красные линии Запада или это опасный блеф, который в любой момент может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
8: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. На это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны на Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
1: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
8: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
1: Постыдное вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
8: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужно. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
1: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
8: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали: а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
1: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
8: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность и их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, и поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот с начала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Это просто открывает просто дорогу для других, для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Но... это слабость.
1: Хорошо, а вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
8: Ну, примерно так считают, что, ну, вот если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
1: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
8: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. Это откуда такая информация?
1: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
8: Ну, а источник их денег где?
1: Что-что?
8: У них источник их денег, источник их состояния, это что? Это же российские активы, предприятия, месторождения и прочее. Они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционный список, а потом без всякого объяснения выключили. Ну, это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
9: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
10: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
11: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
12: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоит на 20-30 рублей дороже.
11: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
12: Это что? Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
11: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
13: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
14: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
11: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к миллиону рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
10: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
11: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
10: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
11: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% с паевых фондов, 30% с добывающих компаний, и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год, вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%, но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
15: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. Сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое, будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 25 года, приближаемся к 24-му, и мы, скорее всего, перескочим 24-й, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
15: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков. Они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство

0: пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше 1 000 000 рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес правительству проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит: самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню. Большой бизнес или рядовой обыватель?
2: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 3% с чем-то наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12%, там еще какую-то часть, 15%. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
2: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, а что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы, там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платится. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний

0: не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разные, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено, и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас... там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля, а основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
0: Вот эта война городов, в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там, вот, 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но... Ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понимаешь, всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрас.
2: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончания мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
3: Карапамин сюда, Алабина, два человека, Сергеевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? Давить на срочников и другие уязвимые группы населения? В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытается вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
4: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
5: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
4: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
5: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
4: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
6: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете, а потому что психологически либо физически давит.
4: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
7: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
4: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
8: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема, это форма современного рабства в текущих условиях.
4: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
9: Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и Следственный комитет.
4: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
10: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
4: Еще один документ – рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
11: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого от подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
4: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
12: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить, опять же, учитывая условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
4: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
5: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
13: А теперь?
5: А теперь я его не отдам.
4: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
7: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
14: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил, не мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
15: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
8: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
4: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
16: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
17: Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле. С большим контрактом.
16: Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
4: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
6: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
4: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
13: Приветствую вас.
1: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
13: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
1: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
13: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который, по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
1: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
13: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика, потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так... Кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот, поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики, и дальнейшая участь российского штурмовика.
1: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
13: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так. Я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22-го года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет. Потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация, приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому, или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
13: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам, и мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее и бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
18: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз. Дневники писателя тоже. Собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки. Иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цикл», «Катуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
19: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, который бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алеша Алехин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое. Совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы 20 века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики 20 века. Вот такая была идея.
20: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
19: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там и так далее. Но откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
20: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
19: Я бы даже сказал, некоторая наглость. Потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычно, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, этой классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для, вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
20: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
19: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было, ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский, и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так, в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много-много-много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не в Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что... Ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскучники, они ведь тоже... У меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое Майдадыр? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить Федорина Горя, то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
20: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам в центральные библиотеки, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда эти перестроечные начались дела и закрывали дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей. И он, в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавная. Известно, что там было 10 изданий телефона подряд Рудаков. Бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что, видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно. Я же не случайно туда постарался, все эти дать документы, сопровождающие. В общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А сдал ли он про Харбинское издание, у меня нет сведений. И были необычные вещи, которые, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
0: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя. Она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там это генералиссимуство очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
0: Ну, это вот замечательная судьба тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем-то, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так, Чуковский, именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики длиннословия у Некрасова? Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, одно простое вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили, а я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну Вадим, говорит, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру. Да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии там, в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии и юга Британии, между прочим. Да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее. Да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было. Да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
2: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина. Но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
3: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи. Здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках. С одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать. Но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно. И прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейской вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется Центр государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. А учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и

0: президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
0: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора. Да, вот, известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот, или же из винограда заизюмленного. И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена. Там шашлык, предположим, да? Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
0: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать, дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да?

0: Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, так, ну хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
1: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта? Европейские вина соседствуют с местными?
0: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да, и винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразные, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
1: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
0: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно. Сразу же. Чашка чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, вот, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
1: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
0: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, вот, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде – Конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекское, и европейские вина, и однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
2: Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин «винодел-гаражист». Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино. А гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. В доисламский период оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
0: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
1: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же шел около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. Я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе, да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. А главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны, ну, практически из глины, там, с травой смешанной, да. Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
0: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
1: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями, говорим о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. А не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
0: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: Радио «Свобода» вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы – это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».